Обято, солью мило бято, обято, бегалами бято, обято, а Мария бято, обято, солью мило бято, обято, бегалами бято, обято, а Мария бято, обято, адасу, а Мария бято, обято, на мути на гонде не бято, обято, солью мило бято, обято.